0: 서서히 복원되었고 이 지역은 어느 순간 일정한 개체수를 유지하고 있다. 포화 상태에 이르렀다는 의미다. 호랑이는 다른 개체와 자기 영역을 공유하지 않는 숲의 지배자다. 그러다 보니 새로 독립한 개체들은 새로운 영역을 개척해야 하는 상황. 최근 들어 예상치 못한 곳에서 호랑이가 발견된 사례도 종종 있다고 한다.
1: Ну на самом деле зимы стали теплее. Здесь-то не так пока сильно это выражено, потому что здесь так было неплохо. А вот на севере ареала тигра, это в Хабаровском крае, тигр стал распространяться на север. Климат-то меняется, стало теплее, меньше снега. И в позапрошлом году уже дошел до Якутии. То есть это самая северная республика России, наверное, да? До 52-й параллели. А раньше был до 46-й. То есть это серьезное расширение ареала.
0: 하지만 다른 문제 때문에 한계가 생겼다.
1: Девочки не пришли за ним, поэтому новая популяция не появилась. Но тем не менее, постепенно будет, наверное, еще меняться и растительный мир. Вот тогда появится... Главное, кабан, чтобы пошел. Кабан пошел на север. Ну вот последние два года была эпизоотия, африканская чума свиней. И численность кабана снизилась везде, и в Хабаровском крае тоже. Поэтому, естественно, тигр отступает назад. Для тигра очень важен кабан, особенно для самок.
0: 가장 중요한 먹잇감인 멧돼지로 인해 호랑이의 북상은 더 이상 이어지지 않고 있다.